0: 5 de la madrugada, 43 minutos. 5 de la madrugada, 43 minutos.
1: Борисовец, бража мой, скремлен са ключи на люлю, бартичу, меч, ток, дуэнтарцио, першин, нет, нет, глазнос, гремил, много, ах, картизеву, Микай Горбачев.
2: This is CCCP, made in Russia.